0: Тапукалыло и кулавалу. За столько кликло, Нена. Ва!
1: Чикку гунаду!
2: Телиани линкс ни клик чайя канди. RBI антонди.
1: Телевига алло чинчанди, апра матанга унденди.